0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 20. Возможен дождь, ветер северный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. 6 медалей различного достоинства привезли брянские параатлеты с международных соревнований открытого чемпионата Республики Беларусь в Минске. Первое место в толкании ядра заняли Александр Хрупин и Светлана Кривенок, а также Вячеслав Калеев и Теймураз Хабалов. Лучшим в беге на 100-метровке стал Артем Колощан. Второе место занял Давид Джати. В Смоленске завершилось первенство России по легкой атлетике. Брянские спортсмены, воспитанники школы Олимпийского резерва имени Саматесова, показали отличные результаты. В общей сложности наши ребята смогли завоевать 5 медалей, 4 золотых, 1 серебряную. Александр Бабенко дважды поднимался на первую ступень пьедестала, завоевав золото в толкании ядра и метании диска. Юлия Кулагина стала лучшей в метании молота. Степан Веткин в прыжках в высоту. Захар Соболев стал обладателем серебряной медали в беге на 800 метров. При этом он установил новый рекорд Брянской области. Брянские теннисистки завоевали золото и серебро на Кубке Солнечного в Беларуси. Мария Дущак стала победительницей в одиночном разряде. В парном Варвара Кавалерова вместе с рязанской теннисисткой Маргаритой Титовой заняла первое место. Елена Яковлева в паре с Дарьей Берлезовой завоевала серебро. Все девушки представляют спортшколу Олимпийского резерва по теннису «Горизонт». Выступление на международном уровне стало еще одним подтверждением высокого уровня подготовки брянской школы тенниса. Юные брянские «динамовцы» провели 2 матча против липецкого «Металлурга». Команда Романа Шпачкова потерпела обидное поражение с минимальным счетом 0-1. Подопечные Руслана Усикова одержали долгожданную победу. Встреча завершилась уверенной победой 2-0. Следующие игры юных «динамовцев» пройдут в Брянске. К сине-белым 18 июля в гости приедет «Динамо» из Воронежа. 7 новых спортивных площадок появятся в Брянской области в нынешнем году. Их построят при поддержке государственной программы «Спорт России». Новые объекты появятся сразу в 7 населенных пунктах региона. В поселках Суземка и Лопандина, Мичуринский, селах Найтпычи, Ольховка и Красный Рог, а также в городе Сельцо. Подготовка к строительству уже завершена. Специалисты частично приступили к работам на площадках. Так, в Ольховке уже завершается монтаж спортивно-технологического оборудования, а Сельцо полностью подготовлено основание для будущего спортивного сооружения. Завершить работы и провести приемку планируют до конца августа. После открытия площадки станут доступными для занятий физкультурой и массовым спортом. Напомню, госпрограмма «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятия физической активностью и популяризации массового спорта и повышению качества жизни россиян. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Нам историю не продлить, в одну сторону нам не плыть. По течению этих рек, превращая минуты в бег.
2: Мне бы просто начать с листа, все за.

0: Страсть. Это рок.
1: Сокровища дальних планет, любовь недоступных женщин, в дрожащей руке пистолет. Все сразу, не больше, не меньше. Хрустальных вершин тишина и крик в предрассветном кошмаре. Все это в глазах у бармена.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 20. Возможен дождь, ветер северный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление – около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 20. Возможен дождь, ветер северный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление – около 740 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Государственная инициатива по реализации программ международного партнерства успешно выполняется в Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянской и Могилевской области – соседи и надежные экономические партнеры. В союзном государстве растет взаимный товарооборот, взаимовыгодная и равноправная интеграция, на подъеме торгово-экономическое сотрудничество. По словам главы региона, огромный потенциал заложен главами государств России и Белоруссии. Новые контакты, точки роста, конкретные примеры обсудили в ходе рабочей встречи с председателем Могилевского областного исполнительного комитета Анатолием Исаченко. В частности, перспективы в строительстве. Напомню, Могилевский ДСК уже построил 2 дома в Брянской области. Данная форма сотрудничества получит развитие. Безусловно, одно из важнейших направлений – это молодежная политика. Международный проект «Дорогами памяти и славы» с каждым годом расширяется, и таких проектов должно быть больше. Егор Ковальчук подчеркнул, у нас общая история, победа и герои. Аграрии 6 приграничных регионов Брянской области получат порядка 380 миллионов рублей. Такое решение было принято в Минсельхозе. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук, федеральные средства выделят на возмещение ущерба 19 сельхозпроизводителям. Кроме того, на рассмотрение в профильном ведомстве перечень предприятий и организаций агропромышленного комплекса, которые пострадали в результате действий вооруженных формирований Украины и имеют потребность в кредитных средствах. Речь идет о льготном кредитовании по ставке до 3% годовых на восстановление деятельности. Как отметил Егор Ковальчук, Брянская область – это сильный растениеводческий и животноводческий регион. При этом можно и нужно двигаться дальше, развивать переработку до конечного продукта, считать экономику проектов и за счет технологий увеличивать объемы производства. Владимир Путин заявил, ответы на удары по территории России будут зеркальными и в несколько раз мощнее. Президент подчеркнул, сила россиян в том, что они преодолевают все трудности и страхи. И пока русофобски настроенная часть коллективного Запада борется с Россией, наша страна развивает экономику и совершенствует вооруженные силы, а также добивается новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса. Это, в свою очередь, по словам российского лидера, влияет и на ситуацию на земле. Как подчеркнул Владимир Путин, обратная связь с людьми чрезвычайно важна для любого уровня власти. Сегодня нет ничего приоритетнее работы с участниками специальной военной операции и членами их семей. Этим и занимаются активисты Народного фронта. Они смогли объединить более 20 миллионов человек, которые добровольно направили на цели специальной военной операции порядка 70 миллиардов рублей. Минтруд подготовил рекомендации для работников старше 50 лет. Отмечается, на протяжении последних лет устойчиво возросла численность занятых, а уровни занятости увеличились почти во всех возрастных группах. В исполнении поручения президента с учетом запроса компании выработанные правила затрагивают различные модели содействия профессиональной реализации. Есть траектории, связанные с организацией наставничества, которые позволяют, опираясь на лучшие практики, поощрение опытных сотрудников и систематизации труда по передаче опыта и знаний, вовлечение опытных специалистов, развитие молодых сотрудников. Помимо этого, проработаны траектории, связанные с вовлечением в проектную деятельность, что актуально для тех сотрудников или соискателей, которые, обладая глубокой профессиональной экспертизой, имеют потребность в гибком графике. Официальный курс американского доллара – 76 рублей 62 копейки. Курс единой европейской валюты – 87 рублей 58 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 25 градусов. Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба. Ветер северный – от 4 до 6 метров в секунду. Далее информация на правах рекламы. Исследование образцов растительной продукции с целью обеспечения фитосанитарной безопасности региона проводят специалисты Брянского отдела карантина растений Брянской испытательной лаборатории Федерального центра охраны здоровья животных. С начала вегетационного периода основным методом, гарантирующим стопроцентную идентификацию семян, в первую очередь опасных карантинных видов, таких как амброзия полынолистная, являются гербологические исследования. Они позволяют обнаружить вредителя на ранних стадиях и предотвратить его массовое распространение. Визуальный осмотр поля зачастую не дает полноты картины. Основным критерием оценки для партии семенного или продовольственного зерна является полное отсутствие семян амброзии полнолистной. Выявление даже единичных экземпляров влечет за собой запрет на вывоз подкарантинной продукции за пределы зоны поражения. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!

0: два радио. Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Реклама.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
3: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 24. Возможен дождь, ветер северный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 741 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Ты в кадре у Екатерины Зодиной на Брянской губернии по четвергам 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
3: И все же. Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: два радио. В Брянске 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Малый и средний бизнес Брянской области составляет четверть валового регионального продукта в экономике субъекта федерации. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, брянский показатель выше, чем в среднем по России. В области более 38 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Их число ежегодно растет. Наиболее развитые отрасли – торговля, транспорт, строительство и обрабатывающее производство. Растут и налоговые отчисления. В консолидированный бюджет России поступило порядка 55,5 миллиардов рублей, что более чем на четверть выше предыдущего года. В областной бюджет по специальным налоговым режимам поступило около 8,5 миллиардов рублей, что также в плюсе почти 13%. Региональный проект по поддержке малого и среднего предпринимательства реализуется благодаря Центру «Мой бизнес» и расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе и к льготному финансированию. Одна из важнейших задач – это поддержка участников специальной военной операции в рамках программы «Брянские герои. Обучение бизнесу». Помощь в этом направлении получили уже около 45 человек. Всего обучение на площадках центра прошли 350 субъектов малого и среднего бизнеса и физических лиц. В Брянской области появится дополнительный ресурс помощи семьям в трудной жизненной ситуации, в том числе и в сфере профилактики социального сиротства. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, региональное отделение Фонда защиты детей будет открыто, как и по всей стране, в исполнении поручения президента Владимира Путина. Новую структуру возглавит уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина. В правительстве региона состоялось обсуждение ключевых шагов по созданию фонда. По словам Егора Ковальчука, предстоит наладить системное взаимодействие, чтобы он работал эффективно и с максимальной отдачей. В Министерстве иностранных дел России заявили, Киев сделал гражданский транспорт целью системных ударов. Так, за последний месяц существенно увеличилось число атак на пассажирские автобусы. Это свидетельствует о целенаправленной стратегии киевского режима. Службы внешней разведки указали, преступные методы, применяемые сегодня боевиками неонацистского режима, ставят их в тот же позорный ряд, что и их предшественников. Цель Киева понятна – запугать мирное население, сломить волю. Такое в мирной истории уже было 85 лет назад со стороны нацистов. Как ранее отмечал Владимир Путин, киевская хунта делает ставку на индивидуальный массовый террор, так как не может добиться значимых результатов на поле боя. Президент России заявил, украинская сторона срывает все достигнутые договоренности, чтобы затянуть конфликт. Более 52 миллионов россиян прошли диспансеризацию. Отмечается, регулярные обследования помогают выявлять заболевания на ранних стадиях и быстрее начинать лечение. Особое внимание врачи уделяют болезням сердца и сосудов, а также диабету, онкологии и нейродегенеративным нарушениям. В настоящее время диспансеризацию активно проводят во всех российских регионах. Напомню, всеобщая диспансеризация проводится в рамках принятой президентом России Владимиром Путиным в конце прошлого года стратегии по сохранению населения, укреплению здоровья нации, повышению ожидаемой продолжительности жизни. В рамках данной инициативы работающие россияне имеют право взять оплачиваемый отгул для прохождения диспансеризации до 40-летнего возраста на один день раз в три года, а потом по одному дню ежегодно. Для граждан предпенсионного возраста предусмотрено ежегодное двухдневное обследование. Официальный курс американского доллара – 76 рублей 62 копейки. Курс единой европейской валюты – 87 рублей 58 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 25 градусов. Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба. Ветер северный – от 4 до 6 метров в секунду. Далее информация на правах рекламы. Исследование образцов растительной продукции с целью обеспечения фитосанитарной безопасности региона проводят специалисты Брянского отдела карантина растений Брянской испытательной лаборатории Федерального центра охраны здоровья животных. С начала вегетационного периода основным методом, гарантирующим стопроцентную идентификацию семян, в первую очередь опасных карантинных видов, таких как амброзия полынолистная, являются гербологические исследования. Они позволяют обнаружить вредителя на ранних стадиях и предотвратить его массовое распространение. Визуальный осмотр поля зачастую не дает полноты картины. Основным критерием оценки для партии семенного или продовольственного зерна является полное отсутствие семян амброзии полнолистной. Выявление даже единичных экземпляров влечет за собой запрет на вывоз подкарантинной продукции за пределы зоны поражения. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Твое радио. Ты все правильно делаешь.
1: Всем привет, мы брянская группа «Мы с доброй надеждой». Слушайте нашу музыку на 3-2 радио.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пытаюсь понять, что, куда и зачем, что так близко уже, но никак не обнять.

0: Реклама.
1: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
5: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 4832.

0: Едешь на работу и слушаешь 3-2 радио. Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3-2-радио.ру или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
2: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32. За полярным кругом.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 24. Возможен дождь, ветер северный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 741 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 303002 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
4: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroparc.ru.
3: Встречаемся в Аэро!
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру. Брянской автоколонне 14.03 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
6: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции «Ипарасанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
9: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
10: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
11: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
13: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
14: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. Три-два радио. В городе партизанской славы 8 часов.
1: Три-два радио. Новости.
2: 3.2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Государственная инициатива по реализации программ международного партнерства успешно выполняется в Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянской и Могилевской области – соседи и надежные экономические партнеры. В союзном государстве растет взаимный товарооборот, взаимовыгодная и равноправная интеграция, на подъеме торгово-экономическое сотрудничество. По словам главы региона, огромный потенциал заложен главами государств России и Белоруссии. Новые контакты, точки роста, конкретные примеры обсудили в ходе рабочей встречи с председателем Могилевского областного исполнительного комитета Анатолием Исаченко. В частности, перспективы в строительстве. Напомню, Могилевский ДСК уже построил 2 дома в Брянской области. Данная форма сотрудничества получит развитие. Безусловно, одно из важнейших направлений – это молодежная политика. Международный проект «Дорогами памяти и славы» с каждым годом расширяется, и таких проектов должно быть больше. Егор Ковальчук подчеркнул, у нас общая история, победа и герои. Аграрии 6 приграничных регионов Брянской области получат порядка 380 миллионов рублей. Такое решение было принято в Минсельхозе. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук, федеральные средства выделят на возмещение ущерба 19 сельхозпроизводителям. Кроме того, на рассмотрение в профильном ведомстве перечень предприятий и организаций агропромышленного комплекса, которые пострадали в результате действий вооруженных формирований Украины и имеют потребность в кредитных средствах. Речь идет о льготном кредитовании по ставке до 3% годовых на восстановление деятельности. Как отметил Егор Ковальчук, Брянская область – это сильный растениеводческий и животноводческий регион. При этом можно и нужно двигаться дальше, развивать переработку до конечного продукта, считать экономику проектов и за счет технологий увеличивать объемы производства. Владимир Путин заявил, ответы на удары по территории России будут зеркальными и в несколько раз мощнее. Президент подчеркнул, сила россиян в том, что они преодолевают все трудности и страхи. И пока русофобски настроенная часть коллективного Запада борется с Россией, наша страна развивает экономику и совершенствует вооруженные силы, а также добивается новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса. Это, в свою очередь, по словам российского лидера, влияет и на ситуацию на земле. Как подчеркнул Владимир Путин, обратная связь с людьми чрезвычайно важна для любого уровня власти. Сегодня нет ничего приоритетнее работы с участниками специальной военной операции и членами их семей. Этим и занимаются активисты Народного фронта. Они смогли объединить более 20 миллионов человек, которые добровольно направили на цели специальной военной операции порядка 70 миллиардов рублей. Минтруд подготовил рекомендации для работников старше 50 лет. Отмечается, на протяжении последних лет устойчиво возросла численность занятых, а уровни занятости увеличились почти во всех возрастных группах. В исполнении поручения президента с учетом запроса компании выработанные правила затрагивают различные модели содействия профессиональной реализации. Есть траектории, связанные с организацией наставничества, которые позволяют, опираясь на лучшие практики, поощрение опытных сотрудников и систематизации труда по передаче опыта и знаний, вовлечение опытных специалистов, развитие молодых сотрудников. Помимо этого, проработаны траектории, связанные с вовлечением в проектную деятельность, что актуально для тех сотрудников или соискателей, которые, обладая глубокой профессиональной экспертизой, имеют потребность в гибком графике. Официальный курс американского доллара – 76 рублей 62 копейки. Курс единой европейской валюты – 87 рублей 58 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 25 градусов. Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба. Ветер северный – от 4 до 6 метров в секунду. Далее информация на правах рекламы. Исследование образцов растительной продукции с целью обеспечения фитосанитарной безопасности региона проводят специалисты Брянского отдела карантина растений Брянской испытательной лаборатории Федерального центра охраны здоровья животных. С начала вегетационного периода основным методом, гарантирующим 100% идентификацию семян, в первую очередь опасных карантинных видов, таких как амброзия полынолистная, являются гербологические исследования. Они позволяют обнаружить вредителя на ранних стадиях и предотвратить его массовое распространение. Визуальный осмотр поля зачастую не дает полноты картины. Основным критерием оценки для партии семенного или продовольственного зерна является полное отсутствие семян амброзии полнолистной. Выявление даже единичных экземпляров влечет за собой запрет на вывоз подкарантинной продукции за пределы зоны поражения. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», ОГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
7: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
8: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
9: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
10: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
11: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Шоу.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Стендап-шоу «О чем шутят женщины» состоится в ресторанном комплексе «Фабрика» 26 июля. Вас ждет очаровательный стендап-концерт от прекрасной половины человечества. На сцене концерт-холла «Три комикесы» за один вечер. Что получите? Максимум эмоций и сплошной позитив. Такое точно нельзя пропустить. Ну и самое главное – исполнители. Настя Веневитина, женский стендап на ТНТ, Ольга Егорчева, стендап на ТНТ, и Настя Чубарова, женский стендап на ТНТ. Возрастное ограничение 18+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами, впереди вас ждет много интересного.

0: Реклама.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборщик работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
6: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 24. Возможен дождь, ветер северный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 741 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30-30-02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
2: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
0: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: Транспортная компания «КИТ» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «КИТ» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «КИТ», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «КИТ» и доставит, и разрулит.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8-800-234-59-60.
5: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
6: «Ну, а ты?»
5: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
7: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
5: Так о чем мы?
7: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: страсть – это рок. В Брянске 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Топливная тема и все вокруг да около сегодня самые главные для обсуждения в каждой компании автомобилистов, независимо от пола, возраста, стажа вождения. Что заправлять, где заправлять, как заправлять и еще 100-500 различных вопросов. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Разумеется, профильные эксперты вовсю изучают данный вопрос с различных точек зрения и, что называется, углов наклона. Так, большинство сходится во мнении, что в отдельных регионах нынешние перебои с топливом, конечно, могут повлиять на потребительское настроение и становятся своеобразным стоп-фактором для части покупателей. Сложившаяся ситуация краткосрочно увеличивает интерес к гибридам и электромобилям. При этом основной потенциал на сегодня прежде всего у гибридов, а не у чистых электричек. Доля таких машин в продаже у нас невелика, тем более если брать самый ходовой сегмент до 1,5 миллиона рублей. Более привлекательными стали выглядеть дизельные машины, поскольку с этим видом топлива, как оказалось, проблем меньше всего. Однако дизельных автомобилей в продаже немного. Массовые марки в России традиционно делают акцент именно на бензине. В целом, по мнению экспертов, продажи новых легковых машин будут зависеть от того, как долго сохранятся проблемы с топливом и на какое число регионов они будут оказывать реально максимальное давление. Пока что нет данных о том, что локальные перебои стали бы самостоятельным фактором роста или падения продаж на федеральном уровне. Тем не менее, покупатели чаще смотрят на расход топлива, запас хода, гибридные технологии, стоимость владения и надежность автомобиля. Это влияет не столько на сам факт покупки, сколько на критерии выбора конкретной модели. Тут важно понимать, что в данной ситуации срочно нужно менять некоторые привычки, которые влияют на расход топлива, и включить режим максимальной бережливости к двигателю. Главная опасность заключается в детонации, особенно если 92-й бензин заливается в машины с современными турбовыми моторами. Сильно углубляться не стану, только-только рассказывал вам обо всех этих нюансах, а вот станция техобслуживания уже в предвкушении, когда через пару-тройку месяцев, если все не устаканится, к ним вереницами потянутся клиенты со своими проблемами, а их будет куча.
0: Автомобильные факты.
1: Как говорится, беда не приходит одна. Автодетали подорожали в России от 15 до 30% с начала нынешнего года. Тут тебе и усложнение логистики, рост налогов, дефицит отдельных компонентов. В таких условиях быстрее других дорожают импортозависимые детали со сложными производственными цепочками. Среди них электроника для блоков управления, микрочипы и датчики, расходники с высокой оборачиваемостью, а также критически важные компоненты двигателя. Стабильно растут в стоимости стойки стабилизатора, шаровые опоры, рулевые рейки, наконечники тяг. Эти комплектующие относятся к деталям повышенного спроса, а значит и уходит со склада быстрее всего, что в свою очередь создает локальный дефицит и, как следствие, толкает цены вверх. Также рост затронул тормозные колодки и диски, причем особенно это касается компонентов для европейских и японских марок. Ремни и цепи ГРМ с комплектующими за последние несколько лет выросли в цене аж до 70%, ну, разумеется, в зависимости от марки автомобиля. Сильнее всего рост затронул оригинальные детали для премиальных европейцев BMW, Mercedes, Volvo. Цены подталкивают повышенный спрос, так как некоторые комплектующие можно ждать до нескольких месяцев. Также дорожают и автозапчасти для китайских автомобилей на фоне быстрого роста их парка в нашей стране. Есть, конечно, локальный дефицит массовых позиций на складах, а также усложнился поиск запчастей для редких и возрастных моделей. В свете всего вышеуслышанного, друзья, не откладывайте плановое обслуживание и не пытайтесь сэкономить за счет покупки дешевых аналогов, поскольку контрафактная или низкокачественная деталь в среднем выходит из строя в 3-4 раза быстрее оригинала. И ровно в этот момент включается поговорка «Скупой платит дважды». Удачи!
0: За баранкой!

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Дизайнер – это дорого. Так думают почти все, у кого впереди первый ремонт. А дизайнер чаще всего экономит, потому что вы не покупаете лишнего и потому что ошибки на ремонте дороже консультации. Заходите в Дом стиля «Тихий свет». Посмотрим вместе. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио. В колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 32radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
4: Брянской автоколонне 14.03 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛиАЗ, контролеры ТС, АЭС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
5: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
6: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: радио. Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». УГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 24. Возможен дождь, ветер северный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 741 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
1: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
5: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
6: Мам! А мам? Мам!
7: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
8: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

два радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Малый и средний бизнес Брянской области составляет четверть валового регионального продукта в экономике субъекта Федерации. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, брянский показатель выше, чем в среднем по России. В области более 38 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Их число ежегодно растет. Наиболее развитые отрасли – торговля, транспорт, строительство и обрабатывающее производство. Растут и налоговые отчисления. В консолидированный бюджет России поступило порядка 55,5 миллиардов рублей, что более чем на четверть выше предыдущего года. В областной бюджет по специальным налоговым режимам поступило около 8,5 миллиардов рублей, что также в плюсе почти 13%. Региональный проект по поддержке малого и среднего предпринимательства реализуется благодаря Центру «Мой бизнес» и расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе и к льготному финансированию. Одна из важнейших задач – это поддержка участников специальной военной операции в рамках программы «Брянские герои. Обучение бизнесу». Помощь в этом направлении получили уже около 45 человек. Всего обучение на площадках центра прошли 350 субъектов малого и среднего бизнеса и физических лиц. В Брянской области появится дополнительный ресурс помощи семьям в трудной жизненной ситуации, в том числе и в сфере профилактики социального сиротства. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, региональное отделение Фонда защиты детей будет открыто, как и по всей стране, в исполнении поручения президента Владимира Путина. Новую структуру возглавит уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина. В правительстве региона состоялось обсуждение ключевых шагов по созданию фонда. По словам Егора Ковальчука, предстоит наладить системное взаимодействие, чтобы он работал эффективно и с максимальной отдачей. В Министерстве иностранных дел России заявили, Киев сделал гражданский транспорт целью системных ударов. Так, за последний месяц существенно увеличилось число атак на пассажирские автобусы. Это свидетельствует о целенаправленной стратегии киевского режима. В службе внешней разведки указали, преступные методы, применяемые сегодня боевиками неонацистского режима, ставят их в тот же позорный ряд, что и их предшественников. Цель Киева понятна – запугать мирное население и сломить волю. Такое в мирной истории уже было 85 лет назад со стороны нацистов. Как ранее отмечал Владимир Путин, киевская хунта делает ставку на индивидуальный массовый террор, так как не может добиться значимых результатов на поле боя. Президент России заявил, украинская сторона срывает все достигнутые договоренности, чтобы затянуть конфликт. Более 52 миллионов россиян прошли диспансеризацию. Отмечается, регулярные обследования помогают выявлять заболевания на ранних стадиях и быстрее начинать лечение. Особое внимание врачи уделяют болезням сердца и сосудов, а также диабету, онкологии и нейродегенеративным нарушениям. В настоящее время диспансеризацию активно проводят во всех российских регионах. Напомню, всеобщая диспансеризация проводится в рамках принятой президентом России Владимиром Путиным в конце прошлого года стратегии по сохранению населения, укреплению здоровья нации, повышению ожидаемой продолжительности жизни. В рамках данной инициативы работающие россияне имеют право взять оплачиваемый отгул для прохождения диспансеризации до 40-летнего возраста на один день раз в три года, а потом по одному дню ежегодно. Для граждан предпенсионного возраста предусмотрено ежегодное двухдневное обследование. Официальный курс американского доллара – 76 рублей 62 копейки. Курс единой европейской валюты – 87 рублей 58 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 25 градусов. Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба. Ветер северный – от 4 до 6 метров в секунду. Далее информация на правах рекламы. Исследование образцов растительной продукции с целью обеспечения фитосанитарной безопасности региона проводят специалисты Брянского отдела карантина растений Брянской испытательной лаборатории Федерального центра охраны здоровья животных. С начала вегетационного периода основным методом, гарантирующим стопроцентную идентификацию семян, в первую очередь опасных карантинных видов, таких как амброзия полынолистная, являются гербологические исследования. Они позволяют обнаружить вредителя на ранних стадиях и предотвратить его массовое распространение. Визуальный осмотр поля зачастую не дает полноты картины. Основным критерием оценки для партии семенного или продовольственного зерна является полное отсутствие семян амброзии полнолистной. Выявление даже единичных экземпляров влечет за собой запрет на вывоз подкарантинной продукции за пределы зоны поражения. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Это страсть. Это рок.
1: Собирай на стол, да дело с концом. Не пристало натощак горевать. Перепачканное злобой лицо запирай в сундук, да прячь под кровать. От похмелья веселья не жди. Ляг на лавку, помирать втихаря. Перепутанные нити дожди взбаламутили в душе лихаря. И вот ведь никто не видел, и вот и ведь никто не ведал.

Ей, хлопці, та ну заграйте. Та ну заграйте.

0: радио твоего города. Три-два радио. Реклама.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18, и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
3: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
7: Прорвемся.
6: Грязное стекло и фары?
7: Ерунда.
6: Гололед?
7: Выкрутимся.
8: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Мы познакомились с тобой позапрошлой весной. Уже на следующий день ты привела.

Надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок. И почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать, что...

0: Реклама.
1: Передача «Дома лучше» уходит на каникулы, а я никуда не ухожу. С июня в «Тихом свете» практикумы. С чего начать ремонт? Как свет меняет комнату? Спальня для сна, а не для красивой картинки. Всего 6 мест. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты. Ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 24. Возможен дождь, ветер северный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 741 миллиметра ртутного столба.
1: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
2: И в любое время на сайте губерния.тв.
1: 16+.
3: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 303002 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», УГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
6: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
3: Рекламная служба 3.2 радио 404-333, код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. Брестские 11 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. 6 медалей различного достоинства привезли брянские параатлеты с международных соревнований открытого чемпионата Республики Беларусь в Минске. Первое место в толкании ядра заняли Александр Хрупин и Светлана Кривенок, а также Вячеслав Калеев и Таймураз Хабалов. Лучшим в беге на 100-метровке стал Артем Колощан. Второе место занял Давид Джати. В Смоленске завершилось первенство России по легкой атлетике. Брянские спортсмены, воспитанники школы Олимпийского резерва имени Самотесова, показали отличные результаты. В общей сложности наши ребята смогли завоевать 5 медалей, 4 золотых, 1 серебряную. Александр Бабенко дважды поднимался на первую ступень пьедестала, завоевав золото в толкании ядра и метании диска. Юлия Кулагина стала лучшей в метании молота. Степан Веткин в прыжках в высоту. Захар Соболев стал обладателем серебряной медали в беге на 800 метров. При этом он установил новый рекорд Брянской области. Брянские теннисистки завоевали золото и серебро на Кубке Солнечного в Беларуси. Мария Дущак стала победительницей в одиночном разряде. В парном Варвара Ковалерова вместе с рязанской теннисисткой Маргаритой Титовой заняла первое место. Елена Яковлева в паре с Дарьей Берлезовой завоевала серебро. Все девушки представляют спортшколу Олимпийского резерва по теннису «Горизонт». Выступление на международном уровне стало еще одним подтверждением высокого уровня подготовки брянской школы тенниса. Юные брянские «Динамовцы» провели 2 матча против липецкого «Металлурга». Команда Романа Шпачкова потерпела обидное поражение с минимальным счетом 0-1. Подопечные Руслана Усикова одержали долгожданную победу. Встреча завершилась уверенной победой 2-0. Следующие игры юных «Динамовцев» пройдут в Брянске. К сине-белым 18 июля в гости приедет «Динамо» из Воронежа. 7 новых спортивных площадок появятся в Брянской области в нынешнем году. Их построят при поддержке государственной программы «Спорт России». Новые объекты появятся сразу в 7 населенных пунктах региона, в поселках Суземка и Лопандина, Мичуринский, селах Найтпючи, Ольховка и Красный Рог, а также в городе Сельцо. Подготовка к строительству уже завершена. Специалисты частично приступили к работам на площадках. Так, в Ольховке уже завершается монтаж спортивно-технологического оборудования, а Сельцо полностью подготовлено основание для будущего спортивного сооружения. Завершить работы и провести приемку планируют до конца августа. После открытия площадки станут доступными для занятий физкультурой и массовым спортом. Напомню, госпрограмма «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятия физической активностью и популяризации массового спорта и повышение качества жизни россиян. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.

0: два радио. Ты все правильно делаешь. Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит. И разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
5: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc.ru. Встречаемся в Айра!
6: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Таблетка правды сладкая на вкус, имеет свойство медленного яда. И даже если правды мне не надо, обманутым остаться я боюсь. Куда приятней

забыть о голой некрасивой правде, взамен на голую красивую любовь, из-за которой

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 24. Возможен дождь, ветер северный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 741 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72 41 41.
2: Реклама. Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская 110. Телефон 420212.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В регионе 32 полдень.
1: 3-2 Радио. Новости.
2: 3-2 Радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области в рамках региональной программы модернизации выполняется обновление объектов коммуникации. Работы затронут бордовические очистные сооружения, теплотрассы в Белых берегах и водозабор в Володарском районе. Реализация данной задачи улучшит снабжение города водой и теплом. Отмечу, бордовические водоочистные сооружения являются одним из ключевых технологических комплексов, обеспечивающих более половины объема питьевой воды для Брянска. Здесь уже обустроены траншеи, сварены свыше километра труб диаметром 700 мм. В Белых берегах заменено более 500 метров труб на транзитных участках цокольных этажей жилых домов. Установлено свыше 530 метров новых воздушных труб. Помимо этого, проложили километр подземных участков теплотрассы. На водозаборном сооружении технологического комплекса «Деповский» в Володарском районе уложен силовой кабель от подстанции к скважине, смонтирован водопровод и продолжается установка колодцев. Участник специальной военной операции, наставник проекта «Тренер» Денис Кривонос из Новозыбкова удостоен медали «Все для победы». Награду нашему земляку вручили в рамках форума общероссийского общественного движения «Народный фронт за Россию». Денис на протяжении 6 лет помогает подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации, заниматься профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних. Под его руководством создан центр, который стал для ребят альтернативой улицы и правонарушениям. В составе делегации на форуме от Брянского региона люди, которых объединяет любовь к родине, это отец Иоанн и отец Сергей, которые окормляют воинов приграничье. Братья Федор и Филипп Таньковы, которые собрали более 10 тонн гуманитарного груза. Многодетные родители Константин и Карина Солобай, производящие маскировку и сухпайки для фронта. Константин Кленов безвозмездно восстанавливает автомобили и спецтехнику. Юлия Хоменко и Любовь Байдакова, объединившие медицинское сообщество для помощи коллегам на передовой и сами доставляющие туда грузы. А также сопредседатели регионального штаба Народного фронта Артем Осипенко и Александр Писаренко, собирающие гуманитарные грузы и лично доставляющих ребятам на передовой. Добавлю, региональный народный фронт в рамках проекта «Все для победы» отправил более 7 тысяч тонн груза на различные участки фронта и новые территории. Правительство России продлило до 1 сентября следующего года действие упрощенных антисанкционных процедур декларирования товаров, их маркировки и предоставления документов о соответствии для производителей-импортеров. Также российские производители смогут продолжить ввозить комплектующие, сырье и материалы для собственного производства по облегченной процедуре. Вместе с тем, реализуя задачи по обелению экономики, а также по защите прав потребителей и обеспечению обращения на рынке России безопасной продукции, правительство ограничило возможность использования чужих документов об оценке соответствия, а также нанесения маркировки после ввоза продукции на территорию нашей страны. Теперь такие послабления не будут распространяться на чувствительную продукцию, перечень которой утвержден Минпромторгом России. Более 1 000 000 заявлений в российские колледжи направили через госуслуги. Чаще всего абитуриенты выбирают программирование, юриспруденцию, туризм, лечебное и сестринское дело. Приемная кампания, напомню, продолжает свое активное действие. Для абитуриентов, претендующих на бюджетные места, установлен единый срок завершения приема документов – это 15 августа. Поступающим на творческие специальности необходимо успеть подать заявление до 10 августа в связи с необходимостью проведения дополнительных вступительных испытаний. Желающие обучаться на платной основе имеют значительный запас времени. Возможность подать заявку на контрактное обучение сохраняется вплоть до 1 декабря. Все услуги по приему заявлений предоставляются в электронном виде бесплатно, что позволяет абитуриентам экономить время и выбирать учебные заведения без необходимости личного посещения приемных комиссий в каждом конкретном городе. Официальный курс американского доллара – 76 рублей 62 копейки. Курс единой европейской валюты – 87 рублей 58 копеек. Сейчас в Брянске около 25 градусов. Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба. Ветер северный – от 4 до 6 метров в секунду. Далее информация на правах рекламы. Исследование образцов растительной продукции с целью обеспечения фитосанитарной безопасности региона проводят специалисты Брянского отдела карантина растений Брянской испытательной лаборатории Федерального центра охраны здоровья животных. С начала вегетационного периода основным методом, гарантирующим стопроцентную идентификацию семян, в первую очередь опасных карантинных видов, таких как амброзия полынолистная, являются гербологические исследования. Они позволяют обнаружить вредителя на ранних стадиях и предотвратить его массовое распространение. Визуальный осмотр поля зачастую не дает полноты картины. Основным критерием оценки для партии семенного или продовольственного зерна является полное отсутствие семян амброзии полнолистной. Выявление даже единичных экземпляров влечет за собой запрет на вывоз подкарантинной продукции за пределы зоны поражения. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
0: Рекламная служба 32 радио 404 333, код города 48 32.

0: 3-2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Шоу.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Стендап-шоу «О чем шутят женщины» состоится в ресторанном комплексе «Фабрика» 26 июля. Вас ждет очаровательный стендап-концерт от прекрасной половины человечества. На сцене концерт-холла «Три камикесы» за один вечер. Что получите? Максимум эмоций и сплошной позитив. Такое точно нельзя пропустить. Ну и самое главное – исполнители. Настя Веневитина, женский стендап на ТНТ, Ольга Егорчева, стендап на ТНТ и Настя Чубарова, женский стендап на ТНТ. Возрастное ограничение 18+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами, впереди вас ждет много интересного.

0: два радио. Ты все правильно делаешь. Реклама.
1: Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничный скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие и обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», ОГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 32radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
0: Рекламная служба 32 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 22. Возможен дождь, ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
3: Братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11.00.
4: И в любое время на сайте губерния.тв.
3: 6+.
5: Реклама.
4: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
7: В связи с расширением производства предприятия группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон Брянске 58 19 66.
8: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
9: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
10: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
11: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 12 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Топливная тема и все вокруг да около сегодня самые главные для обсуждения в каждой компании автомобилистов, независимо от пола, возраста, стажа вождения. Что заправлять, где заправлять, как заправлять и еще 100-500 различных вопросов. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Разумеется, профильные эксперты вовсю изучают данный вопрос с различных точек зрения и, что называется, углов наклона. Так, большинство сходится во мнении, что в отдельных регионах нынешние перебои с топливом, конечно, могут повлиять на потребительское настроение и становятся своеобразным стоп-фактором для части покупателей. Сложившаяся ситуация краткосрочно увеличивает интерес к гибридам и электромобилям. При этом основной потенциал на сегодня прежде всего у гибридов, а не у чистых электричек. Доля таких машин в продаже у нас невелика, тем более если брать самый ходовой сегмент до 1,5 миллиона рублей. Более привлекательными стали выглядеть дизельные машины, поскольку с этим видом топлива, как оказалось, проблем меньше всего. Однако дизельных автомобилей в продаже немного. Массовые марки в России традиционно делают акцент именно на бензине. В целом, по мнению экспертов, продажи новых легковых машин будут зависеть от того, как долго сохранятся проблемы с топливом и на какое число регионов они будут оказывать реально максимальное давление. Пока что нет данных о том, что локальные перебои стали бы самостоятельным фактором роста или падения продаж на федеральном уровне. Тем не менее, покупатели чаще смотрят на расход топлива, запас хода, гибридные технологии, стоимость владения и надежность автомобиля. Это влияет не столько на сам факт покупки, сколько на критерии выбора конкретной модели. Тут важно понимать, что в данной ситуации срочно нужно менять некоторые привычки, которые влияют на расход топлива, и включить режим максимальной бережливости к двигателю. Главная опасность заключается в детонации, особенно если 92-й бензин заливается в машины с современными турбовыми моторами. Сильно углубляться не стану, только-только рассказывал вам обо всех этих нюансах, а вот станции техобслуживания уже в предвкушении, когда через пару-тройку месяцев, если все не устаканится, к ним вереницами потянутся клиенты со своими проблемами, а их будет куча.
0: Автомобильные факты.
1: Как говорится, беда не приходит одна. Автодетали подорожали в России от 15 до 30% с начала нынешнего года. Тут тебе и усложнение логистики, рост налогов, дефицит отдельных компонентов. В таких условиях быстрее других дорожают импортозависимые детали со сложными производственными цепочками. Среди них электроника для блоков управления, микрочипы и датчики, расходники с высокой оборачиваемостью, а также критически важные компоненты двигателя. Стабильно растут в стоимости стойки стабилизатора, шаровые опоры, рулевые рейки, наконечники тяг. Эти комплектующие относятся к деталям повышенного спроса, а значит и уходит со склада быстрее всего, что в свою очередь создает локальный дефицит и, как следствие, толкает цены вверх. Также рост затронул тормозные колодки и диски, причем особенно это касается компонентов для европейских и японских марок. Ремни и цепи ГРМ с комплектующими за последние несколько лет выросли в цене аж до 70%, ну, разумеется, в зависимости от марки автомобиля. Сильнее всего рост затронул оригинальные детали для премиальных европейцев BMW, Mercedes, Volvo. Цены подталкивают повышенный спрос, так как некоторые комплектующие можно ждать до нескольких месяцев. Также дорожают и автозапчасти для китайских автомобилей на фоне быстрого роста их парка в нашей стране. Есть, конечно, локальный дефицит массовых позиций на складах, а также усложнился поиск запчастей для редких и возрастных моделей. В свете всего вышеуслышанного, друзья, не откладывайте плановое обслуживание и не пытайтесь сэкономить за счет покупки дешевых аналогов, поскольку контрафактная или низкокачественная деталь в среднем выходит из строя в 3-4 раза быстрее оригинала. И ровно в этот момент включается поговорка «Скупой платит дважды». Удачи!

два радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама.
2: Самая частая ошибка ремонта – выбирать цвет стен первым. Стены красят последними. Сначала свет, потом мебель и только потом краска. Про это практикум. С чего начать ремонт? В доме стиля «Тихий свет». С июня. Советская, 110. Телефон 420212.
3: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
4: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 30-32. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
5: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
9: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: пульс. Это страсть. Это рок. Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Транспортная компания КИТ перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки. В интернет-магазин, на прилавке, транспортной компании «КИТ» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок, от бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим, на звонки все ответить спешим. Транспортная компания «КИТ», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов, миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «КИТ» и доставит, и разрулит.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234. 4-59-60.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 22. Возможен дождь, ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: будни по четвергам 18:45
1: и в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3-2-радио.ру или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Ижевске 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Малый и средний бизнес Брянской области составляет четверть валового регионального продукта в экономике субъекта Федерации. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, брянский показатель выше, чем в среднем по России. В области более 38 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Их число ежегодно растет. Наиболее развитые отрасли – торговля, транспорт, строительство и обрабатывающее производство. Растут и налоговые отчисления. В консолидированный бюджет России поступило порядка 55,5 миллиардов рублей, что более чем на четверть выше предыдущего года. В областной бюджет по специальным налоговым режимам поступило около 8,5 миллиардов рублей, что также в плюсе почти 13%. Региональный проект по поддержке малого и среднего предпринимательства реализуется благодаря Центру «Мой бизнес» и расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе и к льготному финансированию. Одна из важнейших задач – это поддержка участников специальной военной операции в рамках программы «Брянские герои. Обучение бизнесу». Помощь в этом направлении получили уже около 45 человек. Всего обучение на площадках центра прошли 350 субъектов малого и среднего бизнеса и физических лиц. Аграрии 6 приграничных регионов Брянской области получат порядка 380 миллионов рублей. Такое решение было принято в Минсельхозе. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук, федеральные средства выделят на возмещение ущерба 19 сельхозпроизводителям. Кроме того, на рассмотрение в профильном ведомстве перечень предприятий и организаций агропромышленного комплекса, которые пострадали в результате действий вооруженных формирований Украины и имеют потребность в кредитных средствах. Речь идет о льготном кредитовании по ставке до 3% годовых на восстановление деятельности. Как отметил Егор Ковальчук, Брянская область – это сильный растениеводческий и животноводческий регион. При этом можно и нужно двигаться дальше, развивать переработку до конечного продукта, считать экономику проектов и за счет технологий увеличивать объемы производства. В России набирает оборот уборочная страда. Высокие показатели ожидаются по пшенице. Аналитики ждут хороший урожай на юге страны. Там планируют собрать порядка 37,5 миллионов тонн пшеницы против почти 32 миллионов тонн годом ранее. Из-за погодных условий в этом году посевные работы в ряде регионов начались чуть позднее, что повлияло на сроки уборочной кампании. Фермеры в то же время заявляют, дефицит дизельного топлива и ограничения на его продажу, а также низкие закупочные цены могут обрушить радужные перспективы. Наряду с этим крупные компании сейчас не ощущают дефицита топлива для заправки комбайнов и другой спецтехники, поскольку имеют собственные запасы. В целом, агропромышленный комплекс России продолжает уверенно развиваться. Это подтверждается большими объемами производства зерна, растительного масла, мяса, рыбы, сахара и картофеля. Российские предприниматели смогут избежать штрафа, если устранят выявленные нарушения. Вместо наказания компания сможет заключить соглашение с контрольным органом и направить деньги на исправительные работы, например, на ремонт оборудования или обучение сотрудников. Отмечается, подход выстроен так, чтобы одновременно помочь честному бизнесу и пресечь попытки злоупотребления доверием. Как только стороны подписывают соглашение, отчет сроков давности по делу ставится на стоп, а само разбирательство приостанавливается, давая таким образом компании спокойно заняться устранением недостатков, называется, без оглядки на часы. Если все условия будут выполнены, то дело будет закрыто. Если нет, производство возобновится. Новая конструкция одновременно поддерживает добросовестный бизнес и исключает возможность использовать соглашение исключительно для затягивания рассмотрения дела. Официальный курс американского доллара – 76 рублей 62 копейки. Курс единой европейской валюты – 87 рублей 58 копеек. Сегодня вечерние часы синоптики обещают в Брянске похолодание до плюс 20 градусов. Ночные столбики термометров опустятся еще ниже, до отметки в плюс 17. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба, ветер северный – 4 до 6 метров в секунду. Далее информация на правах рекламы. Исследование образцов растительной продукции с целью обеспечения фитосанитарной безопасности региона проводят специалисты Брянского отдела карантина растений Брянской испытательной лаборатории Федерального центра охраны здоровья животных. С начала вегетационного периода основным методом, гарантирующим стопроцентную идентификацию семян, в первую очередь опасных карантинных видов, таких как амброзия полынолистная, являются гербологические исследования. Они позволяют обнаружить вредителя на ранних стадиях и предотвратить его массовое распространение. Визуальный осмотр поля зачастую не дает полноты картины. Основным критерием оценки для партии семенного или продовольственного зерна является полное отсутствие семян амброзии полнолистной. Выявление даже единичных экземпляров влечет за собой запрет на вывоз подкарантинной продукции за пределы зоны поражения. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама. В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3.2 радио 404 333. Код города 48. 7.32.

0: Нового радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 22. Возможен дождь, ветер северный, с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты. Ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18, и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное

0: Для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: по радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 22. Возможен дождь, ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
3: Реклама. В Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
4: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск. Улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок. 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 32radio.ru или в чате прямой трансляции. Спортивный четверг. Держим руку на пульсе.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
7: Всем привет, мы брянская группа «Hard Walkers». Слушайте нашу песню для друзей на 3.2 радио.

0: 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. Три два радио. В Брянске 16 часов.
1: Три два радио. Новости.
2: 3.2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Государственная инициатива по реализации программ международного партнерства успешно выполняется в Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянской и Могилевской области – соседи и надежные экономические партнеры. В союзном государстве растет взаимный товарооборот, взаимовыгодная и равноправная интеграция, на подъеме торгово-экономическое сотрудничество. По словам главы региона, огромный потенциал заложен главами государств России и Белоруссии. Новые контакты, точки роста, конкретные примеры обсудили в ходе рабочей встречи с председателем Могилевского областного исполнительного комитета Анатолием Исаченко. В частности, перспективы в строительстве. Напомню, Могилевский ДСК уже построил 2 дома в Брянской области. Данная форма сотрудничества получит развитие. Безусловно, одно из важнейших направлений – это молодежная политика. Международный проект «Дорогами памяти и славы» с каждым годом расширяется, и таких проектов должно быть больше. Егор Ковальчук подчеркнул, у нас общая история, победа и герои. В Брянской области в рамках региональной программы модернизации выполняется обновление объектов коммуникации. Работы затронут бордовические очистные сооружения, теплотрассу в Белых берегах и водозабор в Володарском районе. Реализация данной задачи улучшит снабжение города водой и теплом. Отмечу, бордовические водоочистные сооружения являются одним из ключевых технологических комплексов, обеспечивающих более половины объема питьевой воды для Брянска. Здесь уже обустроены траншеи, сварены свыше километра труб диаметром 700 мм. В Белых берегах заменено более 500 метров труб на транзитных участках цокольных этажей жилых домов. Установлено свыше 530 метров новых воздушных труб. Помимо этого, проложили километр подземных участков теплотрассы. На водозаборном сооружении технологического комплекса Биповский в Володарском районе уложен силовой кабель от подстанции к скважине, смонтирован водопровод и продолжается установка колодцев. Владимир Путин заявил, ответы на удары по территории России будут зеркальными и в несколько раз мощнее. Президент подчеркнул, сила россиян в том, что они преодолевают все трудности и страхи. И пока русофобски настроенная часть коллективного Запада борется с Россией, наша страна развивает экономику и совершенствует вооруженные силы, а также добивается новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса. Это, в свою очередь, по словам российского лидера, влияет и на ситуацию на земле. Как подчеркнул Владимир Путин, обратная связь с людьми чрезвычайно важна для любого уровня власти. Сегодня нет ничего приоритетнее работы с участниками специальной военной операции и членами их семей. Этим и занимаются активисты Народного фронта. Они смогли объединить более 20 миллионов человек, которые добровольно направили на цели специальной военной операции порядка 70 миллиардов рублей. Более 52 миллионов россиян прошли диспансеризацию. Отмечается, регулярные обследования помогают выявлять заболевания на ранних стадиях и быстрее начинать лечение. Особое внимание врачи уделяют болезням сердца и сосудов, а также диабету, онкологии и нейродегенеративным нарушениям. В настоящее время диспансеризацию активно проводят во всех российских регионах. Напомню, всеобщая диспансеризация проводится в рамках принятой президентом России Владимиром Путиным в конце прошлого года стратегии по сохранению населения, укреплению здоровья нации и повышению ожидаемой продолжительности жизни. В рамках данной инициативы работающие россияне имеют право взять оплачиваемый отгул для прохождения диспансеризации до 40-летнего возраста на один день раз в 3 года, а потом по 1 дню ежегодно. Для граждан предпенсионного возраста предусмотрено ежегодное 2-дневное обследование. Завтра погода в Брянске существенно не претерпит изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют плюс 27. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, ветер северный от 4 до 6 метров в секунду. Далее информация на правах рекламы. Исследование образцов растительной продукции с целью обеспечения фитосанитарной безопасности региона проводят специалисты Брянского отдела карантина растений Брянской испытательной лаборатории Федерального центра охраны здоровья животных. С начала вегетационного периода основным методом, гарантирующим стопроцентную идентификацию семян, в первую очередь опасных карантинных видов, таких как амброзия полынолистная, являются гербологические исследования. Они позволяют обнаружить вредителя на ранних стадиях и предотвратить его массовое распространение. Визуальный осмотр поля зачастую не дает полноты картины. Основным критерием оценки для партии семенного или продовольственного зерна является полное отсутствие семян амброзии полнолистной. Выявление даже единичных экземпляров влечет за собой запрет на вывоз подкарантинной продукции за пределы зоны поражения. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Реклама.
1: Дизайнер – это дорого. Так думают почти все, у кого впереди первый ремонт. А дизайнер чаще всего экономит, потому что вы не покупаете лишнего, и потому что ошибки на ремонте дороже консультации. Заходите в Дом стиля «Тихий свет». Посмотрим вместе. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
3: Поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» – это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 5960.
5: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Организатор акции и Паразанов ОВ, ОГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Бринск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeropark.ru. Встречаемся в Аэро! Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки-Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

грязно-зеленый гной трупного процесса вот стоит передо мной. Новая принцесса, душу надо брать в упор.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 22. Возможен дождь, ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
3: Реклама.
4: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛиАЗ, контролеры ТС, АЭС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
5: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
8: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
9: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. Три-два радио.
1: Реклама. В Брянске теперь есть Тихий свет. Дом стиля. Сюда можно прийти, когда впереди ремонт и непонятно, с чего начать. Без обязательств, без записи. Просто посидеть, посмотреть, разобраться. Заходите, познакомимся. Советская 110. Телефон 420212.
2: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции «Ипарасанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Транспортная компания «КИТ» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «КИТ» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «КИТ», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «КИТ» и доставит, и разрулит.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: вечера. Три-два радио. Новости.
1: Три-два радио с обзором информационных событий в эфире Александр Кар. Здравствуйте. Малый и средний бизнес в Брянской области составляет часть валового регионального продукта экономики субъекта федерации. Как отметил исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, брянский показатель выше, чем в среднем по России. В области более 8 субъектов малого и среднего бизнеса, их число ежегодно растет. Наиболее развитые отрасли – торговля, транспорт, строительство и обрабатывающие производства. Рост налоговое отчисление. Консолидированный бюджет России поступило порядка 5,5 миллиардов рублей, что более чем на четверть выше предыдущего года. В областной бюджет по специальным налоговым режимам поступило около 8,5 миллиардов рублей, что-то плюсе почти 12%. Региональный проект по поддержке малого и среднего предпринимательства реализуется благодаря центру «Мой бизнес» и расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе и к льготному финансированию. Одна из важнейших задач – это поддержка учеников специальной военной операции в рамках программы «Бригады героя обучения бизнесу». Помощь в этом направлении получили около 40 человек. Всего обучение на площадках центра прошли 350 субъектов малого и среднего бизнеса и физических лиц. Государственная инициатива по реализации программы международного партнера успешного пассажира Брянской области. Как отметил на исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянско-Могилевской области, соседи надежный экономический партнер. В союзном государстве растет взаимный товарооборот, взаимовыгодная равномерная интеграция на подъеме торгово-экономическое сотрудничество. По словам главы региона, огромный потенциал вложен главами государств России и Беларуси. Новые контакты, роста, конкретные примеры определили в ходе работы речи с председателем Могилевского областного исполнительного комитета Анатолием Исенко. В частности, перспективы строительства. Напомним, ДСК уже построил 2 дома в Брянской области. Данная форма сотрудничество получит развитие. Безусловно, одно из важнейших направлений – молодежная политика. Международный проект «Дорога памяти и славы» с каждым годом расширяется, каких проектов должно быть больше. Егор Ковальчук черкнул: у нас общая история, победа, герои. Далее 6 пограничных регионов Брянской области получат пока 380 миллионов рублей. Такое решение было принято в сельхозе. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук, федеральное ведомство выделит размещение ущерба 19 сельхозпроизводителям. Кроме того, рассмотрение профильным ведомством перечень предприятий и организации агропромышленного комплекса, которые пострадали в результате действий вооруженных формирований Украины и имеют потребность в кредитных средствах. Речь идет о льготном кредитовании и поставке 3% годовых на восстановление деятельности. Как отметил Егор Ковальчук, Брянская область — это сильный растениеводческий животноводческий регион. Можно и нужно двигаться дальше. Конечного продукта, считать экономику проектов и за счет технологий увеличивать объемы производства. Участник специальной военной операции, наставник проекта, тренер Денис Криванос из Новозыбка удостоен медали «Все для победы». Награду нашему земляку вручили в рамках ФМА общероссийского движения «Народный фронт за Россию». Денис на протяжении 6 лет помогает подросткам, находящимся в жизненной ситуации, заниматься профилактикой и повышением среди совершеннолетних. Под его руководством создан центр, который стал для ребят альтернативной улицы по нарушениям. В составе делегации на форуме от Брянского региона, для которых объединить любовь к родине, это отец Ван и отец Сей, которые

0: радио твоего города. Три-два радио.
1: Реклама.
2: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская, 110. Телефон 420212.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
0: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут – можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий

0: район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 5960.
1: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», УГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Страсть. Это рок. Реклама.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛиАЗ, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
7: Где встречается такое, что земля над головой?
8: Не знаю. Где?
7: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
8: Где?
7: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
8: О, это я знаю. В автокресле.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: и два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 19. Ветер северный – до 9 метров в секунду. Атмосферное давление – около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30-30-02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. «АвтоШелл.ру». У нас настоящий «Шелл».

0: Как на заднем сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

на ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается. Видимо, нам это нужно, в общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик и садик детей, и большой внедорожник –

0: едешь с работы и слушаешь 3-2 радио.
1: Только имя твое

0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и

0: 50-23.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru. Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру. В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
2: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Шоу.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Стендап-шоу «О чем шутят женщины» состоится в ресторанном комплексе «Фабрика» 26 июля. Вас ждет очаровательный стендап-концерт от прекрасной половины человечества. На сцене концерт-холла «Три комикесы» за один вечер. Что получите? Максимум эмоций и сплошной позитив. Такое точно нельзя пропустить. Ну и самое главное – исполнители. Настя Веневитина, женский стендап на ТНТ, Ольга Егорчева, стендап на ТНТ и Настя Чубарова, женский стендап на ТНТ. Возрастное ограничение 18+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами, впереди вас ждет много интересного.

0: Реклама.
1: Передача «Дома лучше» уходит на каникулы, а я никуда не ухожу. С июня в «Тихом свете» практикумы. С чего начать ремонт? Как свет меняет комнату? Спальня для сна, а не для красивой картинки. Всего 6 мест. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Транспортная компания «КИТ» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки. В интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «КИТ» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «КИТ», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «КИТ» и доставит, и разрулит.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 230. 4-59-60.
5: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Убрайны 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Авторадио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 19. Ветер северный – до 9 метров в секунду. Атмосферное давление – около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72-41-41.
3: Реклама.
4: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛиАЗ, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
5: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
7: Пытаюсь учиться дышать твоим воздухом. Делаю шаги вслед за твоей поступью. Странные

0: Инфорадио.
1: Какие же вы все-таки уроды. Циничная, бесчувственная шваль. Ведь вам не просто неживой природы. Вам и друг дружки ни черта не жаль.

0: пульс. Это страсть. Это рок. В Брянске 8 вечера.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Государственная инициатива по реализации программ международного партнерства успешно выполняется в Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянской и Могилевской области – соседи и надежные экономические партнеры. В союзном государстве растет взаимный товарооборот, взаимовыгодная и равноправная интеграция, на подъеме торгово-экономическое сотрудничество. По словам главы региона, огромный потенциал заложен главами государств России и Белоруссии. Новые контакты, точки роста, конкретные примеры обсудили в ходе рабочей встречи с председателем Могилевского областного исполнительного комитета это Анатолий Мисаченко. В частности, перспективы в строительстве. Напомню, Могилевский ДСК уже построил 2 дома в Брянской области. Данная форма сотрудничества получит развитие. Безусловно, одно из важнейших направлений – это молодежная политика. Международный проект «Дорогами памяти и славы» с каждым годом расширяется, и таких проектов должно быть больше. Егор Ковальчук подчеркнул, у нас общая история, победа и герои. В Брянской области в рамках региональной программы модернизации выполняется обновление объектов коммуникации. Работы затронут бордовические очистные сооружения, теплотрассу в Белых берегах и водозабор в Володарском районе. Реализация данной задачи улучшит снабжение города водой и теплом. Отмечу, бордовические водоочистные сооружения являются одним из ключевых технологических комплексов, обеспечивающих более половины объема питьевой воды для Брянска. Здесь уже обустроены траншеи, сварены свыше километра труб диаметром 700 мм. В Белых берегах заменено более 500 метров труб на транзитных участках – цокольных этажей жилых домов. Установлено свыше 530 метров новых воздушных труб. Помимо этого, проложили километр подземных участков теплотрассы. На водозаборном сооружении технологического комплекса Биповский в Володарском районе уложен силовой кабель от подстанции к скважине, смонтирован водопровод и продолжается установка колодцев. Владимир Путин заявил, ответы на удары по территории России будут зеркальными и в несколько раз мощнее. Президент подчеркнул, сила россиян в том, что они преодолевают все трудности и страхи. И пока русофобски настроенная часть коллективного Запада борется с Россией, наша страна развивает экономику и совершенствует вооруженные силы, а также добивается новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса. Это, в свою очередь, по словам российского лидера, влияет и на ситуацию на земле. Как подчеркнул Владимир Путин, обратная связь с людьми чрезвычайно важна для любого уровня власти. Сегодня нет ничего приоритетнее работы с участниками специальной военной операции и членами их семей. Этим и занимаются активисты Народного фронта. Они смогли объединить более 20 миллионов человек, которые добровольно направили на цели специальной военной операции порядка 70 миллиардов рублей. Более 52 миллионов россиян прошли диспансеризацию. Отмечается, регулярные обследования помогают выявлять заболевания на ранних стадиях и быстрее начинать лечение. Особое внимание врачи уделяют болезням сердца и сосудов, а также диабету, онкологии и нейродегенеративным нарушениям. В настоящее время диспансеризацию активно проводят во всех российских регионах. Напомню, всеобщая диспансеризация проводится в рамках принятой президентом России Владимиром Путиным в конце прошлого года стратегии по сохранению населения, укреплению здоровья нации, повышению ожидаемой продолжительности жизни. В рамках данной инициативы работающие россияне имеют право взять оплачиваемый отгул для прохождения диспансеризации до 40-летнего возраста на один день раз в 3 года, а потом по одному дню ежегодно. Для граждан предпенсионного возраста предусмотрено ежегодное 2-дневное обследование. Завтра погода в Брянске существенно не претерпит изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют плюс 27. Атмосферное давление 743 мм ртутного столба, ветер северный 4 до 6 метров в секунду. Далее информация на правах рекламы. Исследование образцов растительной продукции с целью обеспечения фитосанитарной безопасности региона проводят специалисты Брянского отдела карантина растений Брянской испытательной лаборатории Федерального центра охраны здоровья животных. С начала вегетационного периода основным методом, гарантирующим стопроцентную идентификацию семян, в первую очередь опасных карантинных видов, таких как амброзия полынолистная, являются гербологические исследования. Они позволяют обнаружить вредителя на ранних стадиях и предотвратить его массовое распространение. Визуальный осмотр поля зачастую не дает полноты картины. Основным критерием оценки для партии семенного или продовольственного зерна является полное отсутствие семян амброзии полнолистной. Выявление даже единичных экземпляров влечет за собой запрет на вывоз подкарантинной продукции за пределы зоны поражения. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
1: Экспресс-сервис «АстоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
3: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru.
4: Встречаемся в аэро.
0: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТС, АС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 19. Ветер северный – до 9 метров в секунду. Атмосферное давление – около 742 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72 41 41.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75D. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333, код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Качкин.
1: В Брянске 21 час.
2: За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
3: Топливная тема и все вокруг да около сегодня самые главные для обсуждения в каждой компании автомобилистов, независимо от пола, возраста, стажа вождения, что заправлять, где заправлять, как заправлять и еще 100-500 различных вопросов. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
2: Автомобильные факты.
3: Разумеется, профильные эксперты вовсю изучают данный вопрос с различных точек зрения и, что называется, углов наклона. Так, большинство сходится во мнении, что в отдельных регионах нынешние перебои с топливом, конечно, могут повлиять на потребительское настроение и становятся своеобразным стоп-фактором для части покупателей. Сложившаяся ситуация краткосрочно увеличивает интерес к гибридам и электромобилям. При этом основной потенциал на сегодня прежде всего у гибридов, а не у чистых электричек. Доля таких машин в продаже у нас невелика, тем более если брать самый ходовой сегмент до 1,5 миллиона рублей. Более привлекательными стали выглядеть дизельные машины, поскольку с этим видом топлива, как оказалось, проблем меньше всего. Однако дизельных автомобилей в продаже немного. Массовые марки в России традиционно делают акцент именно на бензине. В целом, по мнению экспертов, продажи новых легковых машин будут зависеть от того, как долго сохранятся проблемы с топливом и на какое число регионов они будут оказывать реально максимальное давление. Пока что нет данных о том, что локальные перебои стали бы самостоятельным фактором роста или падения продаж на федеральном уровне. Тем не менее, покупатели чаще смотрят на расход топлива, запас хода, гибридные технологии, стоимость владения и надежность автомобиля. Это влияет не столько на сам факт покупки, сколько на критерии выбора конкретной модели. Тут важно понимать, что в данной ситуации срочно нужно менять некоторые привычки, которые влияют на расход топлива, и включить режим максимальной бережливости к двигателю. Главная опасность заключается в детонации, особенно если 92-й бензин заливается в машины с современными турбовыми моторами. Сильно углубляться не стану, только-только рассказывал вам обо всех этих нюансах, а вот станция техобслуживания уже в предвкушении, когда через пару-тройку месяцев, если все не устаканится, к ним вереницами потянутся клиенты со своими проблемами, а их будет куча.
2: Автомобильные факты.
3: Как говорится, беда не приходит одна. Автодетали подорожали в России от 15 до 30% с начала нынешнего года. Тут тебе и усложнение логистики, рост налогов, дефицит отдельных компонентов. В таких условиях быстрее других дорожают импортозависимые детали со сложными производственными цепочками. Среди них электроника для блоков управления, микрочипы и датчики, расходники с высокой оборачиваемостью, а также критически важные компоненты двигателя. Стабильно растут в стоимости стойки стабилизатора, шаровые опоры, рулевые рейки, наконечники тяг. Эти комплектующие относятся к деталям повышенного спроса, а значит и уходит со склада быстрее всего, что в свою очередь создает локальный дефицит и, как следствие, толкает цены вверх. Также рост затронул тормозные колодки и диски, причем особенно это касается компонентов для европейских и японских марок. Ремни и цепи ГРМ с комплектующими за последние несколько лет выросли в цене аж до 70%, ну, разумеется, в зависимости от марки автомобиля. Сильнее всего рост затронул оригинальные детали для премиальных европейцев BMW, Mercedes, Volvo. Цены подталкивают повышенный спрос, так как некоторые комплектующие можно ждать до нескольких месяцев. Также дорожают и автозапчасти для китайских автомобилей на фоне быстрого роста их парка в нашей стране. Есть, конечно, локальный дефицит массовых позиций на складах, а также усложнился поиск запчастей для редких и возрастных моделей. В свете всего вышеуслышанного, друзья, не откладывайте плановое обслуживание и не пытайтесь сэкономить за счет покупки дешевых аналогов, поскольку контрафактная или низкокачественная деталь в среднем выходит из строя в 3-4 раза быстрее оригинала. И ровно в этот момент включается поговорка «Скупой платит дважды». Удачи!
2: За баран!

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки-Димитрова, 77Б. 37-75. 5-27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
6: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты. Ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3-2-радио.ру или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
7: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404 333. Код города 48. 7.32.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 19. Ветер северный — до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroparc.ru. Встречаемся в Аэро!
2: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ» УГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 22 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Малый и средний бизнес Брянской области составляет четверть валового регионального продукта в экономике субъекта Федерации. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, брянский показатель выше, чем в среднем по России. В области более 38 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Их число ежегодно растет. Наиболее развитые отрасли – торговля, транспорт, строительство и обрабатывающее производство. Растут и налоговые отчисления. В консолидированный бюджет России поступило порядка 55,5 миллиардов рублей, что более чем на четверть выше предыдущего года. В областной бюджет по специальным налоговым режимам поступило около 8,5 миллиардов рублей, что также в плюсе почти 13%. Региональный проект по поддержке малого и среднего предпринимательства реализуется благодаря Центру «Мой бизнес» и расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе и к льготному финансированию. Одна из важнейших задач – это поддержка участников специальной военной операции в рамках программы «Брянские герои. Обучение бизнесу». Помощь в этом направлении получили уже около 45 человек. Всего обучение на площадках центра прошли 350 субъектов малого и среднего бизнеса и физических лиц. Государственная инициатива по реализации программ международного партнерства успешно выполняется в Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянской и Могилевской области – соседи и надежные экономические партнеры. В союзном государстве растет взаимный товарооборот, взаимовыгодная и равноправная интеграция, на подъеме торгово-экономическое сотрудничество. По словам главы региона, огромный потенциал заложен главами государств России и Белоруссии. Новые контакты, точки роста, конкретные примеры обсудили в ходе рабочей встречи с председателем Могилевского областного исполнительного комитета это Анатолием Исаченко. В частности, перспективы в строительстве. Напомню, Могилевский ДСК уже построил 2 дома в Брянской области. Данная форма сотрудничества получит развитие. Безусловно, одно из важнейших направлений – это молодежная политика. Международный проект «Дорогами памяти и славы» с каждым годом расширяется, и таких проектов должно быть больше. Егор Ковальчук подчеркнул, у нас общая история, победа и герои. Аграрии 6 приграничных регионов Брянской области получат порядка 380 миллионов рублей. Такое решение было принято в Минсельхозе. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук, федеральные средства выделят на возмещение ущерба 19 сельхозпроизводителям. Кроме того, на рассмотрение в профильном ведомстве перечень предприятий и организаций агропромышленного комплекса, которые пострадали в результате действий вооруженных формирований Украины и имеют потребность в кредитных средствах. Речь идет о льготном кредитовании и поставке до 3% годовых на восстановление деятельности. Как отметил Егор Ковальчук, Брянская область – это сильный растениеводческий и животноводческий регион. При этом можно и нужно двигаться дальше, развивать переработку до конечного продукта, считать экономику проектов и за счет технологий увеличивать объемы производства. Участник специальной военной операции, наставник проекта «Тренер» Денис Кривонос из Новозыбкова удостоен медали «Все для победы». Награду нашему земляку вручили в рамках форума общероссийского общественного движения «Народный фронт за Россию». Денис на протяжении 6 лет помогает подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации, заниматься профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних. Под его руководством создан центр, который стал для ребят альтернативой улицы и правонарушениям. В составе делегации на форуме от Брянского региона люди, которых объединяет любовь к родине, это отец Иоанн и отец Сергей, которые окормляют воинов приграничья. Братья Федор и Филипп Таньковы, которые собрали более 10 тонн гуманитарного груза. Многодетные родители Константин и Карина Солобай, производящие маскировку и сухпайки для фронта. Константин Кленов безвозмездно восстанавливает автомобили и спецтехнику. Юлия Хоменко и Любовь Байдакова, объединившие медицинское сообщество для помощи коллегам на передовой и сами доставляющие туда грузы. А также сопредседатели регионального штаба Народного фронта Артем Осипенко и Александр Писаренко, собирающие гуманитарные грузы и лично доставляющих ребятам на передовую. Добавлю, региональный народный фронт в рамках проекта «Все для победы» отправил более 7 тысяч тонн груза на различные участки фронта и новые территории. Завтра погода в Брянске существенно не претерпит изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют плюс 27. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, ветер северный от 4 до 6 метров в секунду. Далее информация на правах рекламы. Исследование образцов растительной продукции с целью обеспечения фитосанитарной безопасности региона проводят специалисты Брянского отдела карантина растений Брянской испытательной лаборатории.

Федерального центра охраны здоровья животных. С начала вегетационного периода основным методом, гарантирующим стопроцентную идентификацию семян, в первую очередь опасных карантинных видов, таких как амброзия полынолистная, являются гербологические исследования. Они позволяют обнаружить вредителя на ранних стадиях и предотвратить его массовое распространение. Визуальный осмотр поля зачастую не дает полноты картины. Основным критерием оценки для партии семенного или продовольственного зерна является полное отсутствие семян амброзии полынолистной. Выявление даже единичных экземпляров влечет за собой запрет на вывоз подкарантинной продукции за пределы зоны поражения. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама. Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции «Ипарасанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Нового радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 19. Ветер северный – до 9 метров в секунду. Атмосферное давление – около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Топливная тема и все вокруг да около сегодня самые главные для обсуждения в каждой компании автомобилистов, независимо от пола, возраста, стажа вождения. Что заправлять, где заправлять, как заправлять и еще 100-500 различных вопросов. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Разумеется, профильные эксперты вовсю изучают данный вопрос с различных точек зрения и, что называется, углов наклона. Так, большинство сходится во мнении, что в отдельных регионах нынешние перебои с топливом, конечно, могут повлиять на потребительское настроение и становятся своеобразным стоп-фактором для части покупателей. Сложившаяся ситуация краткосрочно увеличивает интерес к гибридам и электромобилям. При этом основной потенциал на сегодня прежде всего у гибридов, а не у чистых электричек. Доля таких машин в продаже у нас невелика, тем более если брать самый ходовой сегмент до 1,5 миллиона рублей. Более привлекательными стали выглядеть дизельные машины, поскольку с этим видом топлива, как оказалось, проблем меньше всего. Однако дизельных автомобилей в продаже немного. Массовые марки в России традиционно делают акцент именно на бензине. В целом, по мнению экспертов, продажи новых легковых машин будут зависеть от того, как долго сохранятся проблемы с топливом и на какое число регионов они будут оказывать реально максимальное давление. Пока что нет данных о том, что локальные перебои стали бы самостоятельным фактором роста или падения продаж на федеральном уровне. Тем не менее, покупатели чаще смотрят на расход топлива, запас хода, гибридные технологии, стоимость владения и надежность автомобиля. Это влияет не столько на сам факт покупки, сколько на критерии выбора конкретной модели. Тут важно понимать, что в данной ситуации срочно нужно менять некоторые привычки, которые влияют на расход топлива, и включить режим максимальной бережливости к двигателю. Главная опасность заключается в детонации, особенно если 92-й бензин заливается в машины с современными турбовыми моторами. Сильно углубляться не стану, только-только рассказывал вам обо всех этих нюансах, а вот станция техобслуживания уже в предвкушении, когда через пару-тройку месяцев, если все не устаканится, к ним вереницами потянутся клиенты со своими проблемами, а их будет куча.
0: Автомобильные факты.
1: Как говорится, беда не приходит одна. Автодетали подорожали в России от 15 до 30% с начала нынешнего года. Тут тебе и усложнение логистики, рост налогов, дефицит отдельных компонентов. В таких условиях быстрее других дорожают импортозависимые детали со сложными производственными цепочками. Среди них электроника для блоков управления, микрочипы и датчики, расходники с высокой оборачиваемостью, а также критически важные компоненты двигателя. Стабильно растут в стоимости стойки стабилизатора, шаровые опоры, рулевые рейки, наконечники тяг. Эти комплектующие относятся к деталям повышенного спроса, а значит и уходит со склада быстрее всего, что в свою очередь создает локальный дефицит и, как следствие, толкает цены вверх. Также рост затронул тормозные колодки и диски, причем особенно это касается компонентов для европейских и японских марок. Ремни и цепи ГРМ с комплектующими за последние несколько лет выросли в цене аж до 70%, ну, разумеется, в зависимости от марки автомобиля. Сильнее всего рост затронул оригинальные детали для премиальных европейцев BMW, Mercedes, Volvo. Цены подталкивают повышенный спрос, так как некоторые комплектующие можно ждать до нескольких месяцев. Также дорожают и автозапчасти для китайских автомобилей на фоне быстрого роста их парка в нашей стране. Есть, конечно, локальный дефицит массовых позиций на складах, а также усложнился поиск запчастей для редких и возрастных моделей. В свете всего вышеуслышанного, друзья, не откладывайте плановое обслуживание и не пытайтесь сэкономить за счет покупки дешевых аналогов, поскольку контрафактная или низкокачественная деталь в среднем выходит из строя в 3-4 раза быстрее оригинала. И ровно в этот момент включается поговорка «Скупой платит дважды». Удачи!
0: За баранкой!

ihr wollt, dass ihr uns alles glaubt.

Два радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 19. Ветер северный — до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

22 полночь. В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

луне часы, словно вот теперь снегопад. По земле проходили мы, нас величали черной чумой, нечистые силы чистили нас, когда мы шли как по передовой.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: делаешь?
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 22. Ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.
3: Перестал.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Битва радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 22. Ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

это солнечная система. Но в этой системе есть конкретная тема.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Как рассказать тебе про любовь, не говоря слов розы, слезы, морковь, чтобы вспомнила кровь тот 100-градусный бред. И самые главные слова, слов нет, а есть прикосновение разрядами тока, взгляды, подернутые пеленой поволокой, придыхание прибоем аборт корабля, а тебе бы только ля.

пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Три часа ночи.